0: 8 утра в Ванкувере ровно, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 6 июля. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим утренним гостям. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение всего эфира следим. Наиболее интересные вопросы и яркие комментарии мы стараемся в нашем прямом эфире озвучить. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нем гарантированно, пожалуйста, донатьте, мы обязательно этот вопрос в нашем прямом эфире озвучим. Юрий Дашевский, Константин Бондаренко, наши сегодняшние утренние собеседники. К нам первым присоединяется наш первый сегодняшний собеседник, журналист-блогер из Соединенных Штатов Юрий Дашевский, которого я с огромным удовольствием приветствую. Юрий, доброе утро. Рады видеть, рады слышать.
1: Привет, Канада. Привет, Нью-Йорк. Привет, Денис.
0: Как у вас утро? Как прошло празднование, самое главное?
1: Празднование у нас было совершенно замечательное. Сегодня отливаются, так сказать, мышки, кошкины слезы. Дождь для всех, потоп начиная с ночи. Но погода устаканивается, регата продолжается очередной раз. Fleet Week наш, когда парусники со всего мира, включая канадские парусники, пришли к нам сюда покрасоваться. Но сейчас паруса свернуты, надо надеяться. Уже второй день у меня не происходит поездки на то, чтобы полюбоваться парусниками. Но надеюсь, что завтра будет день более солнечный, без дождя. И я смогу со своей семьей увидеть все это во всей красе. Так что мы наслаждаемся нашим 250-летием. Мы поздравляем Канаду. Ваш день независимости 1 июля. Большой праздник для канадцев, большой праздник для нас, ваших соседей. Будем торжествовать, будем радоваться нашей свободе, нашему благополучию, нашему гостеприимству. Что еще у нас есть хорошего? Нашему всему, нашим конституциям.
0: Спасибо, спасибо, Юрий. Моя коллега Александра Герсон к нам присоединяется. Саша, привет.
1: Вижу, вижу, Сашу.
0: Доброе утро.
1: Сашин парус. Парус, парус.
2: Привет, привет, привет, Юра, привет,
1: привет.
2: Доброе утро всем, добрый день, американцы. Ну, американцы, живущие в Нью-Йорке и в той стране, в восточной. И, конечно же, и всем остальным, кому добрый вечер, кому добрый, кому не очень. Конечно, безусловно, хочу сказать, что мы выражаем соболезнования Украине, Киеву, всем семьям, и очередная трагедия, очередные обстрелы, очередные жертвы. Хочется, наконец, однажды проснуться утром и услышать, что весь этот сюр, кошмар закончился, но не знаю, когда это случится, поэтому, если те, кто с Украины смотрит нас и слушает, мы всем сердцем хотим вам сказать, что эту трагедию, эта трагедия наша тоже. Ну, а что касается наших праздников, Canada Day, Соединенные Штаты, я вот подумала о том, что как повезло тем людям, которые

0: сегодня живут ни в Украине, ни в России, потому что жить в этом ужасе, как мне кажется, просто невозможно ни эмоционально, ни физически, никак. Ну, Юра, знаешь, я когда слушала речь президента Соединенных Штатов, я не все слушала, но читала об этом много, о том, что сказал Трамп в день рождения вашей замечательной страны. Наверняка ты эту речь слушал, переводил, наверное, для тех, кто не очень хорошо знает английский, если такие есть еще в Соединенных Штатах.
1: Я переводил речь от 3 числа, а 4 я, как все, валялся пьяный по столом, обернутый в американский флаг.
0: Это впечатлительно выглядит.
1: Заботливо укрытый.
0: Ну да, скажи, пожалуйста, вот мне такой вопрос есть. Я вот тебе задавала его, но как-то не вытащила из тебя истину. Скажи, вот с вашей точки зрения американской, вы, так сказать, ну, великая страна, самая великая.
1: С нашей точки зрения исключительно, все остальные нас грош не ставят.
0: Ну да, сверхдержава, президент ваш сегодня, его не знает только ленивый. Если кто-то раньше говорил, я к политику не вмешиваюсь, то с приходом Дональда Трампа, мне кажется, даже дети уже знают, что такое.
2: А уже даже не обязательно в политику, уже Дональд Фредович, как его, я прошу прощения, Юрий, иногда называют, уже и в спорт вмешался.
1: Конечно, футбол, пора, пожалуйста, положить конец бесчинствам ФИФА.
2: Пожалуйста, да, позвонил Жанни Инфантино,
1: да,
2: договорился.
1: Карта Трампа козырная, да. Не надо забывать.
2: Удивительно.
1: Но вы считаете, это было случайностью, то, что он наступил ему на пятку?
2: Я думаю, что да, я думаю, нет, ну как, ну это борьба, это игра, это футбол, это контактный вид спорта, в конце концов, да, понятно, но существуют просто правила, и которым как бы надо следовать, да, понятно, там есть исключения из правил, безусловно, но вот, ну не знаю, не мне, конечно,
1: судить. Сегодня будет интересный матч.
0: Господа, да. Ну немножко больше...
1: Бельгия оспорила, Бельгия апеллирует, закон все еще действует, Бельгия апеллирует,
2: давайте
1: пересмотр.
2: Мы Сашу в курс дела поставим.
0: Ну да, сегодня Саша, очень многие,
2: да,
0: не
2: знают. Все, кто не знает, что произошло. А дело в том, что накануне сегодняшней игры, где встречается сборная Соединенных Штатов и сборная Бельгии, была еще одна игра в рамках 1/16. Сборная Соединенных Штатов играла с командой сборной Боснии и Герцеговины. И вот во время этого матча форвард американских футболистов... значит, нарушил правила.
1: Как его зовут?
2: Его зовут, его, господи, Бесаган.
1: Феофан Балагур, типа.
2: Балаган.
1: Балаган,
2: да. Да, вот. Он нарушил...
1: Это хорошее слово, часто используется.
2: Да, нарушил правила, значит, ударил жестко. Может быть, где-то даже жестоко.
1: Он не ударил. Он наступил ему в процессе отъема мяча. Он наступил ему очень болезненно на пятку. Я не знаю последствий, но просто ощущение, что она переломилась вот там, где находится, где пятка соединяется с икрой. Да, вот
2: это скажем, как раз у канадца переломилась во время игры, как раз Канада и Катар, там это ужасно.
1: Ну, Канаде сочувствуем.
2: Там просто,
0: нет, подожди. Ну, значит, не наступил, а что-то сломал, ударил, и что дальше?
2: Было больно, было жутко, было грубо, да, и за что справедливо, на мой взгляд, вполне получил красную карточку. То есть вначале он, по-моему, даже не получил карточки, судья посмотрел повтор со всех сторон и, соответственно, вынес новое решение, он удалил Балагана с поля, а по правилам футбола, по правилам, значит, игры, соответственно, следующую игру этот игрок должен пропускать. И вот этот самый Балаган должен был бы пропускать сегодняшнюю игру в рамках 1/8 финала со сборной Бельгии. Но дело в том, что у американцев крайне дефицит нападающих.
1: Больше никого нет, да.
2: Да, просто некого ставить банально.
1: А Балаган забивал по одному голу в каждой игре, в которой он участвовал.
2: Да, и Дональд Трамп лично позвонил Джанни Инфантино. Я напомню, Джанни Инфантино – это президент Международной Федерации Футбола.
1: Мы своих не бросаем.
2: Да. И попросил пойти навстречу и допустить Балагана, значит, до этой игры. Джанни Инфантино сказал, окей, соответственно, сделали вот эту вот, значит, вот эту дисквалификацию Балагана условный сроком на 1 год. То есть, если в течение года...
1: Отодвинули на год его просто.
2: Да, если он в течение года что-то подобное совершит, то, соответственно, он будет пропускать. Ну, а так, соответственно, его допустили до сегодняшней игры.
0: У меня вопрос к тебе, Денис. И...

0: No can do, как говорят наши в Америке. Все, знаешь, не могу. Прояви принципиальность.
1: Ты знаешь, я вот думаю, знаю ли я еще одного президента какой-нибудь страны, где может даже вот в футбол вникать для того, чтобы позвонить и сказать, вы наших не трогайте. Я, знаешь, в этой Евросоюзе вспоминаю все время, когда, ну, россияне кричат о том, что у них семейные ценности, да, а вот я никогда не слышала о Трампа, он особо об этом не говорит, он просто когда выходит, он выходит со всем колхозом своим, дети, внуки, жена, а когда выходит президент России, он бедный один всегда, никого вокруг, но зато он об этом говорит, а Трамп
0: хотя
1: просто...
0: Хотя у него детей может быть не меньше,
1: ну, да,
0: но это он вынужден их скрывать,
1: ну,
0: чтобы, не дай бог, не озолотили.
1: Ну да, Трамп просто демонстрирует свои семейные ценности. Он не говорит, он делает. И тем не менее, скажи, пожалуйста, вот празднование 250 лет стране. Стране, которую любят те, кто в ней живет. Любят, кто к ней не живет, завидуют и боятся. И, соответственно, поэтому говорят часто не очень хорошие вещи, потому что кому-то хочется там, но не может. Кто-то о злости, так сказать, понятно тоже. И вот как с вашей точки зрения американской, то, что я начала говорить, мы, канадцы, ну вот когда шла речь о 51-м штате, ну, как, ну, я тебе скажу, это были противоречивые чувства, но я знаю таких канадцев, которые говорили, вот бы случилось. Но были и другие, которые говорят, ну еще этого не хватало, на свой флаг, свой гимн, свои традиции, это неправильно. Какое? И меня спросили, когда...
0: У нас у каждого штата есть свой флаг. И я подозреваю свой гимн.
1: Когда меня спросили, а скажи, канадцы и американцы, это вообще один народ? И даже были сравнения. Вот кто-то наш говорил так. Он говорит, смотри, вот мы никто не верили, что Россия нападет на Украину. Как так же невозможно, как Америка не нападет на Канаду? Ну вот мы один народ, или вы к нам относитесь с некоторым пренебрежением сверху вниз?
0: Кому? Канадцам?
1: Да, как
0: за что нам вас пренебрегать? Ничего себе. Мы вас любим, пользуемся канадским кленовым сиропом, канадским бомбардье, нью-йоркские метро набиты канадскими поездами. Поезда нью-йоркского метро сделаны в Канаде. Ага. У нас нормальные деловые отношения и, в общем, родственные ориентации и на английский язык в основном. Ну, русский язык аномалия в Америке. В общем, ну, в смысле, это не психоз, наверное, на сегодняшний день, но, в общем, это не часто употребляемый язык в большей части территории страны. Где-то говорят на креольском языке, где-то больше говорят на испанских диалектах латиноамериканских. Но у нас масса общего, у нас уважение к цивилизации, у нас есть определенная популярность в мире, люди рвутся в Канаду, и люди рвутся в Америку. В Канаде, к сожалению, более строгие условия для иммиграции, но, тем не менее, отдельные счастливчики попадают в Канаду и наслаждаются бесплатным тем и сем. Тоже в Соединенных Штатах, но у нас труднее. Потом у нас большой соблазн работать, понимаете? Можно стать очень богатым нечаянно.
1: Можно стать очень богатым нечаянно, так ты
0: сказал? Да, да, как Илон Маск. Вот он же не мечтал быть триллиардером, наверное.
1: А стал. Вот
0: такими темпами он к 80 годам станет... квадробобером.
1: Квадробобером. А вот скажи, вот день рождения, юбилей Трампа недавно, ему исполнилось определенное количество...
0: День флага в том числе, в тот же день.
1: День флага, юбилей вашего президента. Сегодня
0: что-то еще там было такое.
1: Да, 250 лет Соединенных Штатов. Немного ли праздников на одну страну, Юр?
0: А Трамп сказал, Трамп обещал, Трамп сделал, он сказал, будет так хорошо. Скажете, хватит. А я скажу, нет, не хватит, будет еще лучше. Посмотрите на фейерверк, миллион ракет, я не знаю, правда, только в Вашингтоне или по всей Америке фейерверков было выпущено. Это выглядело, в общем, самые такие доброжелательные люди, в том числе и я, мелькнула мысль, вот так, наверное, выглядеть будет Тегеран в ближайшие дни.

0: после того, как мы справимся с торжеством здесь. То есть это была абсолютная стена огня, очень радостная для нас, для всех. Плюс еще Господь Бог добавил молнию в критический момент. Молния ударила в Вашингтонский монумент, монумент Джорджа Вашингтона в городе Вашингтон, дистрикт Колумбия. Как только начались фейерверки, только начали они расцветать, как молния в шарах. Причем молния воздерживалась, Бог воздерживался до этого от вмешательства в наши земные дела, особенно в наши американские дела. Много было жалоб на то, что Бог нас забыл. Но Он нас не забыл, и вот так расписался, между прочим, на 250-летие, прямо в точечку, в вершину этой стелы. Мы довольны, мы довольны. У нас, как вы, я стараюсь донести вот ту радость, не знаю, насколько у меня получается, я стараюсь донести ту радость, которую испытывает американский народ. Да, масса вещей происходит у нас, масса вещей происходит в тех странах, где сидят наши зрители сейчас, или, может, они не сидят, а ходят с колясками, внуков баюкают там, или что-то такое делают, что делают люди, в общем, во всем мире. Но Америка... Вы, может быть, не в курсе, вот я сегодня посмотрел, что пишут у нас на Твиттере. Я пропускаю массу вещей. Есть, например, вчера в Централ Парке в честь 4-го, нет, это уже было 5-е, было воскресенье, да, в воскресенье была пробежечка. Собрались патриоты, нормальные люди, позвонили, собрали несколько десятков морпехов американских, которые с флагами в руках побежали все по Централ Парку, несколько сотен человек. И они сделали все, что положено делать хорошему патриоту, который хочет находиться в физической форме, делали отжимания, делали упражнения, состязались друг с другом, радовались, пели американский гимн. И это Нью-Йорк, это Мамдани, это Централ Парк, который, вот я там был 2 недели назад, абсолютно благостное место, действительно Божий дар, человеческий дар, дар поколений нью-йоркцам. Как там все здорово, как там все гармонично, что там только не радуется. Какая живность там, буквально нас провожал енот, видимо, следил, чтобы мы там корочки какие-то не унесли, которые ему положены, как постоянному жителю и гражданину Централ Парка. Но, в общем, совершенно было не то, что вы читаете все в новостях о Нью-Йорке. И Нью-Йорк сейчас всерьез рассматривает легальные возможности выселения из охраны Мамдани из нашей страны.
1: Это новость или это...
0: Ну, собираются петиции, люди все более и более отказываются воспринимать его точку зрения. Мы читаем в новостях, что те его поддержали, что тот демократ, этот демократ где-то выскочил как прыщ на американской заднице, извините. Но на самом деле это... Вот вчера был слух, например, до меня дошел, но я тут же его, тот же вечер обезвредил. Что Мамдани пришел с группой людей с палестинскими флагами в самый знаменитый нью-йоркский еврейский ресторан. Цены ресторанные, все это, в общем, называется столовая до сих пор, Кацис Деликатесен. Все на Фейсбуке раздувалось, распространялось, якобы народ был так возмущен, якобы ему дали там волчий билет, сказали, что вот мы вас больше не желаем здесь видеть. Все оказалось враньем. Но, с другой стороны, хорошая новость, что он таки туда не пошел. Нам самим мало. Даже по $25 за сэндвич нам мало.
1: Хорошая новость, что он туда не пошел. Юра, у тебя потрясающе.
0: Ну, я вам могу сказать, я с ними, вот full disclosure, я 7 лет с ними, я им построил веб-сайт, и наша дружба развивалась с ними 7 лет. И потом мы пошли каждый своим путем, там поменялся менеджмент, я занялся переводами больше, чем веб-дизайном. В силу того, что работа уходила вся за рубеж на тот момент, а сейчас она вообще автоматизирована. Но я массу сцен там наблюдал, я проводил там до 24 часов в день иногда, потому что я снимал про них документальный материал тогда, еще так и не сделал фильм из этого всего. Но уникальные люди туда приходят, в эту забегаловку, существующую с 1888 года, на пару сотен посадочных мест, или если не больше. Там все знаменитые повара мира побывали, чтобы посмотреть, как работает место, которое ничего старалось не менять с 1888 года. То есть они покупали новые плиты, новые столы, новые стулья и так далее, и так далее. Но меню осталось. И, в общем, никаких телевизионных экранов, никакой бегущей строки с новостями биржи. Хотя там четверть

0: заказчиков сидит с Уолл-стрита, и вообще приезжают откуда попало, исправляют там reunions. Они недавно обнаружили, что у них есть еще лишняя комната, я прочел, я не знал об этом. И они эту комнату оборудовали для специальных банкетов, там где-то человек на 80. И это, в общем, такая нью-йоркская эпоха, это жемчужина, это четыре президента имели отношение к кухне Кацис, получали от них заказы. Они прошли с этой страной вот буквально с конца 19 века. «Send a salami to your boy in the army», «When Harry Met Sally», знаменитый фильм, там снимался. «Send a salami to your boy in the army» — это просто участие Кацис в подкормке наших солдат.
1: Ага. Второй мировой войны. Ага. По поводу фильма. Я вчера тебя спрашивала, я забыла, как он называется. Денис, может, ты мне подскажешь? Фильм, который сейчас вышел, о котором говорят практически все, я забыла его название.
0: «Citizen Vigilante», я полагаю. Да, да, да.
1: Видел ли ты этот фильм, и что говорят об этом фильме вообще в Америке?
0: Вчера обсуждали у меня на канале мы этот фильм. Я не видел его целиком, я смотрел куски. Не знаю, так много об этом говорят, что, наверное, надо сесть и посмотреть его. Но, в принципе, я понимаю главный аргумент. Люди говорят, мы не обсуждаем его художественные достоинства. У него нет художественных достоинств, у него есть идея, не новая, не свежая, но она адаптирована к нашим временам. Если Чарльз Бронсон в фильме «Жажда смерти» «Death Wish», по-моему, четыре серии существует этого фильма с 70-х или 80-х годов, где мстит человек тем, кто убил его семью, надругался над его семьей. Чарльз Бронсон выслеживает их и убивает. В этом случае история перенесена в европейскую страну, в которой вдруг живет американец, занимающийся недвижимостью, и оказывается, что целый ряд белых людей стали жертвами разнообразных приехавших из Ближнего Востока, из Африки, в общем, там такая коричнево-черная группа молодых людей, занимавшиеся изнасилованиями, занимавшиеся убийствами, причем абсолютно необоснованными. И мы это видим в реальности, в новостях мы видим. И он решил их перестрелять. И попутно перестрелял членов их семей, которые их покрывали. В общем, это фильм, который, ну, достаточно жестоко показывает, с такой привязкой к современности, к тому нашествию, которое Запад, ненавидимый всеми российский Запад, обдирающий все и вся, уничтожающий все и вся, все еще является, и Канада, и Соединенные Штаты являются приманкой для людей со всего мира. И как гражданин, которому все это осточертело, находясь в Европе, он решает этот вопрос в отсутствии суда, в отсутствии полиции. Происходит это, опять же, снимали, какое-то Черногория имеет отношение к этому. То ли они там снимали, то ли это все происходит там. Он американец, как я уже сказал, поэтому географически ни у одного правительства претензий нет, кроме как у немецкого, которое отказало им в прокатном удостоверении, то есть сказало, что мы не можем определить, с какого возраста этот фильм можно смотреть, поэтому он не будет выпущен в прокат. И это тут привлекло уже внимание Илона Маска, который сказал, что это хороший фильм, фильм и нужный фильм, и фильм пошел. То есть там есть, в общем, все, что вы видели в фильме «Death Wish», минус Чарльз Бронсон и минимальный художественный подход.
1: Но я видела вчера, такое сделал видео небольшое Эзра Мор, которое ты нам когда-то подарил, спасибо, Юра.
0: Ну, я не рабовладелец. Нет.
1: Да, да, ну вот и тем не менее. Так вот, Эзра показал кусочки в Европе, включая Германию, что творится там с этими мигрантами, которые, в общем, это были видео такие документальные, там, там били, там изнасиловали, там выкинули из метро, и дальше идет уже комментарий Эзра по поводу того, посмотрите, до чего вообще мир дожил, и вот и говорил об этом в фильме тоже. Смотри, мы сегодня впервые, наверное, такой придумали формат, когда мы приглашаем еще одного гостя вместе с тобой, касательно, зовут его Константин Бондаренко, многие его знают, Константин был

0: часто на разных каналах. И
1: у него есть свой канал.
0: У него есть свой канал, родом он, по-моему, с Украины, если я не ошибаюсь, может быть, даже из Киева. И, в общем, разговор пойдет о том, как, я знаю, вы, ты очень поддерживаешь Украину, и не только ты, и твои многие американцы, которых ты знаешь. Вот помощь Соединенными Штатами Украины, это спасение или тупик, так мы назвали ваш разговор, твой и Константина. И вот когда мы сделали анонс, мы получили такой комментарий: это ужасная катастрофа, два самых больших народа восточных славян, самых больших народов Евразии схлестнулись в этой кровавой схватке уже почти 5 лет. И с каким энтузиазмом Европа и Запад, в частности американцы, в этом участвуют, они счастливы, что им подфартило. Ну и дальше там Путин напал на Украину в 2 году и действует исключительно в интересах Запада. И поэтому, значит, вот это все происходит. И что думаешь ты, что думает Константин? Думаете вы, как мне кажется, может быть, где-то одинаково, а где-то совсем даже нет. Я говорю сейчас о помощи. Да-да, Ир.
1: Ну, я бы подождал появления Константина.
0: Да-да.
1: Я о его позиции мало знаю. Что я могу вам сказать? Нападение произошло в период президентства Джо Байдена. Американцы в тот момент находились достаточно в таком состоянии интересном, потому что более недееспособного президента, наверное, не было, даже считая Картера, даже считая Обаму, да. И в общем, когда это все произошло, это было огромным шоком, потому что таких подвигов не ожидалось ни от кого из участвовавших сторон. Мы тут наперебой все, Андрей Ларионов, ну, кого вы только не возьмете из более-менее считающихся голов, даже включая меня. Дважды я давал интервью, ко мне приходили, Нью-Йоркский кабельный канал наш главный. И я говорил, что нет резона нападать у России на Украину, то есть мы не видим абсолютно малейшего здравого смысла. И сегодня, спустя уже 5-й год, говорят, да, войны, Мы по-прежнему не видим смысла в том, что если вы хотите захватить территорию, Россия, если вы хотите захватить территорию, Россия напала на Украину, я надеюсь, этот факт никто из слушателей, зрителей не обсуждает сейчас. Как бы нас ни раздражали наши соседи от того, что ты его материшь через стенку, до того, что ты приходишь с молотком и убиваешь его семью, ты в общем, это достаточно большое расстояние. Или в Канаде они так не считают?
0: Нет, ну почему же? Тут есть разные люди, но однозначно это...
1: Ну, в общем, это дистанция, да, мы согласимся. Да. Это прыжок такой в пропасть на всю дальнейшую оставшуюся жизнь, так или иначе. Поэтому это все произошло, и это была абсолютно единственная вина Путина, то, что там имел место сговор, сегодня мало кто обсуждает. Сговор кого, вопрос опять же. Надо сказать, что с отходом при президенте Трампе, отводом USAID, организации, оказывающей помощь неправительственным организациям разных стран, вообще Европа сильно поправела. И мне кажется, что сегодня украинский энтузиазм против Трампа и против Соединенных Штатов, единственной страны, которая вообще способна еще и желает по своей собственной воле кому-либо помогать, если для этого есть достаточные основания, это очень... похоже на то, что USAID все еще работает там, или те организации, которые в Европе являются зеркалом USAID, также помогают. Они же везде, они расцветают, скандинавские организации подобного рода, расцветают в Иудее и Самарии, пытаясь сделать так, чтобы израильская земля стала землей арабов. Ну вот, возвращаясь к войне, конечно, это было все...
2: You're listening to Fairchild Radio Canada. A nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
3: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this.
4: Want to dance?
5: Sure.
3: But for some, it sounded this way.
5: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
6: Would you step out of the car, please, sir?

0: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
1: Чрезвычайной трагедии сразу был гигантский подъем человеческого фактора, люди. И меня это все застало в Мексике, я тут же организовывал какие-то интервью, какие-то беседы. Потом мы стали заниматься фандрейзингом, потом мы собирали, в общем, ну, значительный для моего небольшого канала на Ютубе, Юра Дашевский, напишите, и вы увидите, в общем, наши программы, достаточно регулярно выходящие. Но там есть программы с нашим другом Кевином Коэном. Мы разобрались, в конце концов, как оказывать помощь Украине, и без того, чтобы это попадало в руки воров, которых в Украине, в общем, немало, как и в других странах. Я не хочу выделять Украину, просто там идет война, и воровать в этих условиях. Я не слышал ни об одном публично расстрелянном или публично повешенном ворюге. Но у нас масса денег. Я думаю, что из собранных близко к полумиллиону долларов, мы, наверное, долларов 100, в общем, мы не можем отследить купленное на эти деньги, отправленное туда. И, в общем, после перехода границы с Польшей через таможню след этих вещей затерялся. Но, тем не менее, мы работаем, мы это делаем постоянно, и мы считаем это своим долгом. Я вынужден, наверное, буду это повторить, когда придет господин Бондаренко. Но это вот мы делаем то, что мы можем.
2: Пока мы ждем подключения Константина, спросите у Юрия, смотрел ли он или комментировал похороны Хаменеи в Тегеране, и куда пропал Маджаба Хаменеи, и почему он не пришел на похороны отца, и что там делал Медведев.
1: Ну, я сидел, как вы понимаете, в маленькой будочке, там незаметно замаскированный под кустик, и я все видел своими глазами и знаю точно, где находится Маджаба Хаменеи, как он пьет свой кофе или свой чай. Его, скорее всего, нет, могу я вам сказать. Трансляции похорон, в общем, я честно вам скажу, я вам уже сказал, где я был 4 июля. Я считаю, что это долг каждого патриота находиться там, где я находился 4 июля. Под столом мертвецки пьяным, завернутым во флаг Соединенных Штатов. Я не следил за похоронами, я видел лицо Медведева, который не мог сдержать слезы. Кто настоящий друг иранского народа? Конечно, это Россия. Дмитрий Медведев имеется в виду, в общем, этот вот, как он называется, тот человек, который грел сиденье в туалете для Путина, когда Путин не был президентом. Что нас интересует? Мы хотим, чтобы бомба была брошена на атомное огромное, на Иран. Это я говорю от лица зрителей YouTube-каналов, некоторых, не всех. Некоторые понимают, что это вряд ли возможно, чтобы бомба была брошена на Кремль и далее со всеми остановками на всех, с кем мы сегодня не согласны. Этого не происходит. Дональд Трамп показывает пример, как бы это ни выглядело странным для украинцев или для израильтян, которые буквально теми же словами, и те, и другие русскоязычные израильтяне, кроют Дональда Трампа вот за то, что он не бросает бомбу атомную на Иран, очевидно, не решает этот вопрос путем бомбардировок. Но есть аргументы, есть понятие того, что Израиль побеждает в своих войнах, и войны разгораются через 3 года снова. Есть идея попробовать другой способ переформатировать регион. И президенты бывают разные. Да? Мы очень плохо относимся со времен Иракской войны, мы плохо относимся к тому, что называется смена режима в стране. Хотели сделать из Ирака очаг капитализма на Востоке. Можно сказать, что это просто блистательный провал. Не получилось это сделать, но зависит же. Не всякий человек, который хочет построить небоскреб, его построит. В этом у нас есть, наверное, да, консенсус. У всех одно и то же получается по-разному. Не всякий человек, кто хочет пробежать 100-метровку быстрее всех, сможет это сделать. Кому-то это удается, кому-то нет. Кто-то побеждает в чемпионате мира, кто-то не побеждает. Все команды сделаны из людей. Мячик один и тот же, поле одно и то же. Но у всех разный результат. Есть шанс, что у Дональда Трампа с его подходом может получиться. Стоящая ли это затея, чтобы ее попробовать?

0: Стоит ли это риска американских жизней, американского, он американский президент, это прежде всего самое главное, надо понимать. Стоит ли это денег американских налогоплательщиков? Ну, вот такой консенсус пока что это стоит.
1: Юр, Денис, я попрошу тебя, ты тогда в эфире останемся, ты свяжись с Константином и выясни, почему мы не можем с ним подключить.
2: Я не могу, к сожалению, с ним связаться, потому что у меня не работает его WhatsApp.
1: Ага. Значит, тогда ты, Денис, разговаривай с Юрой, а я попробую. У меня все работает.
2: Да, друзья, мы продолжаем тогда общение в нашем эфире с нашим сегодняшним собеседником Юрием Дашевским. Ну вот опять-таки касательно Соединенных Штатов, политики Соединенных Штатов, многие вновь начинают связывать надежды с прекращением войны в Украине и России как раз-таки с тем, что вновь может активизироваться Дональд Трамп или его администрация. Вот насколько вы видите эту реальность, вот именно говоря о сегодняшнем дне?
0: Ну, реальность эта существует всегда, и я, может быть, открою глаза хотя бы паре-тройки зрителей, которые думают, что нам с вами все докладывают о том, что происходит в администрациях. На самом деле, по данным от тех, кто находится в Киеве непосредственно, кто находится на передке в Украине, от тех, кто в Израиле следит за политикой чуть ближе, чем через YouTube или через газеты, они понимают, что не прекращаются усилия. То есть нет такого, что включили, выключили моментально при этой администрации. Все рассматривается с точки зрения осуществимости и с точки зрения получения конечного результата, который достаточно ясно представлен администрации. Ирана в той форме, в какой он был, до операции «Полуночный молот» и потом «Эпическая ярость» не должно существовать. Он должен быть другим. Он не может. Сегодня Тегеран наполнен людьми, которые, десятками тысяч людей, которые клянутся в вечной ненависти к Соединенным Штатам, попыткам, говорят, что они отомстят и так далее, и так далее. То есть это все, конечно, ситуация, которая не способствует благожелательному отношению. И я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Мы думаем, что люди, которые говорят глупости, будь то израильское телевидение YouTube или украинское телевидение YouTube, до этого никому нет дела, кроме вот нас с вами, которые вместе с ними сочувствуют и плачут, и негодуют, и так далее, и так далее. Все это сегодня считывается, сохраняется, и меры принимаются соответственно. Это удивительно, но это так. В администрации знают, что говорят в Израиле о Дональде Трампе, об Соединенных Штатах, и знают о том, что говорят в Украине о Соединенных Штатах. Очень неаккуратное поведение в этом смысле по отношению к своему крупнейшему союзнику. Какого бы о нем мнения не были, это крупнейший союзник и Украины, и Соединенных Штатов, и Израиля.
1: Юр, ну, я думаю, сейчас к нам подсоединится Константин. Я хочу тебе задать еще один вопрос, успеть. Алексей Алексеевич Венедиктов выложил у себя на странице в Фейсбуке следующее сообщение. Хамас объявил час назад о распуске своих правящих органов в секторе Газа после почти 20 лет пребывания у власти, что открывает путь для создания технократического комитета по управлению территорией. Дональд, жми дальше. Что скажешь?
0: Ну, welcome home, господин Венедиктов. С распростертыми объятиями Америка готова вас принять. И, шучу, ничего не знаю про это. Ну, во-первых, эта новость требует проверки. Во-вторых, мы знаем, что многократно они дают заднюю, как это называется сейчас в России. Хамасу веры нет. Хамаса... путь к могиле, совершенно предначертанный им самим. И, в общем, ни одной змеи нельзя оставлять, так сказать, благоденствующей сегодня. Если они уже подписали Авраамические соглашения, что знает Бенедиктов об этом?

0: Я здесь ничего не вижу этого.
1: Ну, я думаю, что они еще их не подписали. Я посмотрю, я прочитаю, но абсолютно я этим людям не доверяю. Дональд Трамп, тем не менее, будет жать дальше.
2: Присоединяется к нам наш сегодняшний утренний собеседник, политолог, историк Константин Бондаренко. Поэтому давайте поприветствуем. Константин, добрый вам вечер. Рады видеть, рады слышать.
1: Приветствую, Константин.
0: Вам хорошо нас слышно, Константин? А мы вас слышим, если, может быть, чуть, если можно погромче, или микрофон поближе.
1: Микрофон поближе, да, наверное.
0: Да. Юра Дашевкин, наш гость сегодня. Я знаю, что вы знаете друг о друге, но не знакомы были. Так что, Юрий Дашевкин...
1: Пользуемся шансом.
0: Константин Бондаренко сегодня, который живет в Европе. Но мы хотели поговорить, мы назвали нашу сегодняшнюю передачу «Помощь США Украине – это спасение или тупик». И опять безумная ночь в Киеве, опять жертвы, трагедии. Вот в этом ключе что нужно сделать с точки зрения человека, так сказать, с Украины и, так сказать, Юрий, который занимается журналистикой очень много лет, и очень успешный Юрий Дашевский, это человек, лицо известное.
1: Я в Бруклине.
0: И вот по поводу этого мы бы хотели поговорить, что нужно сделать, чтобы остановить эту войну. И вот помощь Украине, то, что оказывают Соединенные Штаты, насколько это спасает Украину или нет? Ну, я не знаю, кто первый, Юра или Костя, как лучше?
1: Ну, конечно, Костя. В порядке, в алфавитном порядке.
3: Этот вопрос точно нет однозначного ответа, потому что, конечно же, только завершение войны, только мир поставит точку в этом безумии, которое длится уже 4 года. И, соответственно, но это, правда, легко сказать. Давайте подпишем мир, потому что есть очень много моментов, которые говорят о том, что сегодня мир является очень и очень призрачным. Нет концепции мира, нет единого понимания того, что такое мир, нет единого понимания того, что является результатом войны, что является, какова концепция победы для одной и другой стороны. И, соответственно, нет желания сегодня у сторон действительно идти на завершение конфликта, за завершение войны. Я думаю, что сегодня, когда мы говорим о помощи Соединенных Штатов, мы говорим о, скажем так, формализованной помощи. Потому что помощь, одна помощь была во времена Байдена. Это финансовая, материальная, техническая помощь. Другая – это помощь, которая существует сегодня. Это попытки выступить в роли посредников в урегулировании конфликта, попытки найти точки соприкосновения, попытки найти каким-то образом выход из ситуации. Это тоже помощь. Параллельно там какая-то помощь идет еще в Украине. И в Анкаре завтра, послезавтра будут также рассматривать вопросы о возможном увеличении размера этой помощи. Но сказать, что сегодня Соединенные Штаты существенно влияют на процесс урегулирования ситуации, было бы, наверное, преувеличением. Есть больше сторон, чем две и даже три в этом конфликте. Есть нежелание, например, европейских политиков выполнять ту программу, которую предлагают Соединенные Штаты. И, соответственно, европейцы, они просто говорят, давайте дождемся до ноября, в ноябре все поменяется, в Соединенных Штатах пройдут выборы, демократы снова вернутся в Конгресс, они сделают Трампа ручным, и мы тогда снова вернемся к евроатлантическому единству, снова будем голосовать за выделение средств для Украины. Вот. А пока что давайте протянем до ноября, условно. Это европейская политика. Именно поэтому сегодня... А, плюс еще дополнительно, еще два аспекта, на которые я обратил внимание. То, что украинская тема не является сегодня главенствующей темой и темой номер один для американской повестки, внешнеполитической повестки. Есть Ближний Восток, есть другие направления, которые являются важными. И третий момент, который тоже следует обратить внимание, это то, что в Вашингтоне как бы считаются между выгодой, которую могут получить, экономической выгодой, которую могут

0: получить в результате сотрудничества с Россией, вот, и желанием действительно добиться какого-то мира, хотя бы шаткого, хотя бы мира, который продлится там, возможно, недолгое время, по типу иранского мира, который буквально там висит на волоске. Но в любом случае, сегодня говорить о том, что Соединенные Штаты могут эффективно повлиять на ситуацию в этой войне, в окончании войны, это будет преувеличение.
1: Спасибо, Константин Юра.
2: Но я как бы по каждому пункту, у меня есть соображения, естественно, и часть из них я уже высказал здесь. Но надо учесть, что американская внешняя политика при Дональде Трампе является непрерывным процессом. Он может всплывать на поверхность, как это было в Анкоридже, например, или он может уходить в, так сказать, в нижние слои, придонные слои Мирового океана, и оттуда проявлять себя. Я сегодня читал статью, кстати, об интересе. Я начинаю всегда утро с чтения газет американских онлайн. Естественно, Нью-Йорк Таймс фигурирует там. Сегодня я начал с X, потому что там было больше интересного, связанного с нашим юбилеем здесь. И я не могу сказать, что Америка перестала, та Америка, которая вот сейчас входит, так сказать, в диапазон нашего внимания в этой программе, она перестала интересоваться. Во-первых, мы собираем деньги на то, чтобы помогать военнослужащим, понесшим ранения на линии фронта. Я лично этим занимаюсь в размере, наверное, 200 тысяч мы собираем ежегодно денег за все эти годы. Но не за все, мы не сразу начали делать именно это таким образом. Но, в общем, мы собрали, я думаю, между 250 миллионов, наверное, долларов для покупки разных вещей здесь, именно того, что нужно, и переправки этого туда. Это то, что делают люди, смотрящие мой канал на YouTube в основном. А потом новости об ударе по Киеву, последнему вот этому удару, имевшему место этой ночью. Это первая новость «Нью-Йорк Таймс». Они об этом написали, и это масса людей по-прежнему читает эту газету, которая, в общем, по сути своей глубоко антиамериканская. То есть они 4 июля они писали о похоронах Хаменеи. Это была их первая статья, которую они считали нужным в этот день опубликовать. Вот. Так что они пишут, большая аналитическая статья по поводу смены стратегии, например, украинской противовоздушной обороны и как Россия научилась ее преодолевать. Ну, я пошел читать эту статью просто из любопытства, потому что имена там Иван Ползунов, Иван Кулибин, там Жуковский, Попов, изобретательность, да, вся эта вот без единого гвоздя, Кижи и прочее. И я пошел читать, ну что там происходит? Там происходит то же самое, не хватает патриотов. Патриотов не хватает никому, потому что патриот считается вот таким вот средством от всех болезней. Автоматическая противовоздушная оборона, своего рода железный купол. Не хватает ракет, поэтому стреляет очень выборочно. Ракета «Патриот» очень чувствительная, реагирует на дрон. Дрон стоит 3000 долларов или 10 тысяч долларов, ракета стоит 1 000 000. Есть смысл стрелять? Нет смысла стрелять. Поэтому по ним борются украинцы, бьются своими средствами. У них есть такие батареи пулеметов, которыми они сшибают дроны, они их устанавливают на вертолеты. В общем, Украина технически очень мобильна, но, естественно, мало средств есть на это все у страны сегодня. И все-таки проходят какие-то закупки. Я так понимаю, что если патриотов не хватает, но они все-таки есть, я имею в виду ракеты, то, значит, они поступают. Поступать они могут только из Соединенных Штатов или по одобрению Соединенных Штатов из стран, куда они были проданы ранее. По-моему, это было с Грецией, по-моему, это было с какими-то странами Аравийского полуострова. Так что не утихает это все. Разведка эффективная. Starlink Илона Маска, да, как бы его ни интерпретируют, он все равно присутствует, все равно Илон Маск его может включать и выключать. И он, да, действительно, это вещь, которую он зарабатывает деньги везде. Вы не можете себе представить, наверное, представляете, какое количество старлинков в Мексике, например. Ее можно поставить на крышу своего автомобиля, и твои дети будут смотреть мультфильмы на протяжении всей дороги. Но в Украине это используется для других целей, и Россия пытается ухватить тоже это все за хвост, эту технологию. Так что здесь говорить о том, что, разочаровывающие новости о коррупции, конечно. Меня лично разочаровывала позиция украинского руководства в эпохе президентства Байдена.

0: Байдена и роль, несмотря на то, что Дональд Трамп говорил, что у нас был идеальный разговор с президентом Зеленским, это первый импичмент Дональда Трампа, но это все не прошло бесследно, скажем так. Это серьезно повлияло на репутацию. Когда я слышал украинских комментаторов, что они говорили человеку, который... Я говорил, что он станет президентом Соединенных Штатов. Для этого не надо быть пророком, не надо даже кепку носить волшебную, как у меня. Но я говорил об этом, и я достучался, и я попал на программу одного из филиалов Дмитрия Гордона, где я сказал: дорогие друзья, привыкните к этим кепкам, все будет у вас лучше, если вы перестанете воевать с американскими политиками. Требуйте от Байдена то, что вы можете требовать от Байдена. Сколько людей здесь положили вообще гигантское количество усилий, борясь с послом Маркаровой, который, в свою очередь, препятствовал всячески всем разговорам о том, чтобы был запущен ленд-лиз. Нет слов, какое количество ошибок было совершено на этом пути, на котором мы, тем не менее, оставались вместе и остаемся сейчас. Поэтому здесь, я думаю, 4 июля президент Трамп позвонил президенту Зеленскому, и позвонил президенту Путину, и имел с ними разговор. Мы не знаем, о чем был разговор, но он имел место именно вот в этот момент, когда Россия по своей привычке использовала ситуацию праздников в Америке для того, чтобы, так сказать, под радаром атаковать страну. Угу. Вот то, что у Дональда Трампа нет никаких иллюзий по поводу Владимира Путина. Последнее, что я хочу сказать, не потому, что я уважаю украинцев, не только поэтому, но я скажу, что его отношения с Владимиром Зеленским, у президента Трампа, лучше, чем отношения с Владимиром Путиным. У них были целый ряд разговоров, которые я чисто визуально, опять же, никто не знает содержание их разговора в Ватикане, например, но этот разговор был у людей, которые договариваются о чем-то, что они будут делать вместе. Угу. Вот я это так расцениваю. Пусть даже это было на тот момент, может быть, сейчас цели поменялись, но они существуют. Разговоры о редкоземельных металлах я, так сказать, опускаю. Это все я вынес за скобки давным-давно. У нас навалом в Америке редкоземельных металлов. Они из Бразилии, они из Индии. Об этом можно вообще не говорить совершенно. Это был момент оправдания помощи Соединенных Штатов в той или иной форме, помощи Украине просто. То есть, чтобы понять вот эту линию, потому что очень серьезно замутняют головы людям те, кто высказывается по любому и всякому поводу с территории Украины в особенности, комментируя вещи, которых, честно сказать, никто не знает. Просто никто не знает. Не открывать рта тоже нельзя, правда же?
1: Константин, давайте сейчас Юра сказал свою точку зрения, для этого вы говорили. Может быть, давайте построим этот разговор таким образом.
0: Follow-up можно сказать, если что-то, Константин. Я просто...
1: Комментарий или вопрос к Юрию и наоборот потом.
2: Да, я ни в коей мере не уменьшаю ту помощь, которую предоставляют сами граждане Соединенных Штатов, гражданские инициативы на уровне отдельных организаций и так далее. Вот я говорю о системной помощи, которая все-таки, мы не можем этого не отрицать, снизилась. В 2024 году Конгресс проголосовал за 61 миллиард долларов помощи для Украины, в 2025 году 500 миллионов, которые были выделены. Но это на самом деле вопрос, помощь не всегда измеряется в деньгах, поэтому я и говорю не столько о самой помощи, говорю о системной государственной помощи, которая сегодня оказывается в Соединенных Штатах, в первую очередь как посредники, которые вызвались решить вопрос умиротворения России. Вот, и возвращение справедливости в Украине.
0: Ну, у нас же получилось как? Была идея с ленд-лизом, да, ее похерили коллективно. По какой причине, мы так и не знаем. Почему это не устраивало?
2: Очень просто, извините. Очень
0: пожалуйста,
2: просто.
0: Объясните, да.
2: Да, очень просто, потому что ленд-лиз, он предвидит все-таки помощь возвратную. Помощи все-таки.
0: Ну, это, извините, ария господина Арестовича, потому что, да. Если вы посмотрите, сколько Россия вернула по ленд-лизу, будучи правопреемником у Советского Союза, это слезы. Считайте, что ничего.
2: Да, но
0: в любом случае, 2 миллиардов тогда долларов, или 4, я не помню, во сколько это оценивалось.
2: В любом случае, Украина претендовала на то, чтобы ей давали

0: безвозвратную, безвозмездную помощь, и именно поэтому отказывалась...
1: На основании чего она претендовала на безвозвратную
0: помощь? Это вопрос не ко мне, это вопрос как раз именно...
1: Кому положена безвозвратная помощь, в принципе?
0: Я считаю...
1: Самый бедный человек, который приходит, он говорит, я вам отдам. Хорошо, не отдавай, возьми.
0: Но... Точно так же, как и вы, Юрий, я считаю, что это была ошибка, отказаться от ленд-лиза.
1: Да, это вот Арестович, это Ария. Я моментально позвонил, после этого я позвонил своим киевским друзьям, сказал, ребят, вам надо привыкнуть к Трампу, чуть-чуть хотя бы просто иметь запасной вариант. Но ситуация политическая была такова, что если ты касаешься человека в красной кепке, то ты уже прокаженный в глазах своих неправительственных организаций, которые расплодились там как раковая опухоль в Украине и во многих частях мира. И суммы оказанные, они фильтровались через них. Поэтому разговор о коррупции – это не столько и не столько украинская проблема, сколько это мировая проблема, потому что государственные организации, то есть государство дает деньги тем, кому они якобы доверяют, этим самым NGO, НКО, и эти организации потом раздают деньги для того, чтобы удерживать соответственно своего дарителя. Не тех, кого они дают деньги, а тому, кто им дает деньги для распределения, для того, чтобы этот цикл продолжался. Поэтому здесь интерес американского налогоплательщика, он не всем ясен в Америке, но он абсолютно понятен в искоренении коррупции на этом пути. Потому что прекрасное дело. Сейчас нам говорят, вы знаете, сколько людей умрет из-за того, что закрыли вот этот USAID? Ну, его закрыли из-за коррупции. Надо реформировать это все. Это даже не только речь об Украине, речь об Африке, речь об Азии и прочее. Сколько людей умерло из-за того, что запретили ДДТ в свое время, ДУС так называемый. Его запретили, умерло миллионы людей в Африке, умерли от малярии. Да, он не был полезен, да, он остается, но, тем не менее, его, вот сейчас интересное положение, я просто исследовал проблему ДУСТа, знаете почему? Потому что я в одной программе своей, довольно достаточно давно я сообразил, что это инициалы Дональда Трампа, Дональд Джон Трамп, и я его стал называть ДДТ. Ну и для того, чтобы моя метафора была наиболее полнокровной, я стал узнавать про ДДТ побольше. Так что он запрещен, если вы хотите пользоваться ДУСТом у себя дома, это ситуация по требованиям мировых организаций, вы можете это делать. Но в природе вы его не можете никак рассыпать, то есть коммерчески вы не можете им пользоваться. Так что он не до конца вреден, но он абсолютно не до конца полезен. Надо пользоваться головой все-таки. Вот это кратко. Но люди стояли, я знал этих людей, мы с ними работали до недавнего времени, и мы собрали, вот последний раз это было, кто-то пожертвовал у нас в Бруклине, да, это частные лица, это чаще всего евреи, которые испытывают теплые чувства, Одесса, Киев, Жмеренко, Черновцы, они пожертвовали оборудование на 100 тысяч для зала восстановления раненых ветеранов. Доставка этого всего на самолете должна была стоить 5 тысяч с чем-то долларов. Мы собрали 6 тысяч долларов за один час разговора, рассказали людям, на что и как, и бум, это улетело через неделю в Киев отсюда. Угу. То есть так это сегодня работает. Это да, это не патриот, да, это не там, я не знаю, что еще, гаубицы, там эти три топора. Не они, но это что-то, это важно, и это... То, что мы делаем сегодня, это спасает жизни, это турникеты. Вот сейчас к зиме пойдут туда одеяла термические, потому что будет холодно. Война не закончится к зиме, но переохлаждение – это серьезный фактор спасения человеческой жизни, в смысле влияния. Все люди от этого умирают очень быстро, особенно раненые люди. Так что мы это делаем, да, мы знаем, что разведданные поступают в украинские дроны, они летают. Украина, как я понимаю, не так много спутников есть, которые на орбите находятся, помогают навести на дальние цели. Это, здесь, можно сказать, точно присутствует западная помощь, американская или южнокорейская, или европейская. Но мы как бы не спим за рулем.
2: У меня к вам предложение такое. Я слышу какой-то звук.
1: Это телефон у кого-то наводится.
2: Ну, это точно.
1: Ну, не важно. Точно не исчезло.
2: У меня есть такое предложение. Давайте построим этот разговор так. То есть, есть вопросы, которые вам пришли к

0: кстати, для того, что было сегодня ночью в Украине, и касательно того, что уже случилось в Омске, это ВСУ объявили о том, что смогли достать крупнейший в России омский НПЗ. И дальше вопрос, если Украина действительно способна регулярно поражать такие объекты, как это изменит стратегию России по защите своей нефтяной структуры, инфраструктуры и многое другое. Но давайте, наверное, может быть, поскольку мы говорили о помощи Соединенных Штатов в Украине, насколько это тупик или спасение. Если у вас есть вопросы друг к другу, давайте сделаем сначала это в таком формате. Костя, если у вас есть вопросы к Юрии, или у Юры
1: Я уже сказал, уже высказал свое мнение, и я по многим вопросам, по многим пунктам согласен с Юрием, так что у нас по позиции, которая была озвучена в первом вопросе, у нас примерно одно и то же видение.
2: Константин, как вы думаете, простите, у меня вопрос к вам. Да. Как вы думаете, вот эта тактика обмена болезненными ударами, она вообще имеет будущее, и она будет так это будет продолжаться, или в конце концов кто-то эти жестокие гляделки сморгнет и ударит чем-то более болезненным?
1: Я не верю, что будет удар чем-то более болезненным, хотя в России, понятное дело, постоянно, чуть ли не каждый месяц, то Медведев, то Караганов, то Малафеев, то еще несколько человек там выступают с заявлениями о том, что необходимо применить ядерное оружие, если не по Украине, то по странам Европы, которые помогают Украине, называют там государства, которые Польша, Германия, Британия, по которым необходимо применить. Но, по большому счету, это не более чем фигура речи. Что касается ударов в условиях, когда отсутствует серьезное продвижение на фронте, когда речь идет о том, что Россия за этот год смогла получить контроль над территорией в 3000 квадратных километров, это, ну, для понимания, это фактически квадрат 50 на 60 километров, фактически, вот, растянутый вдоль линии фронта, то удары по тылу – это не только желание вывести инфраструктурные объекты, объекты военно-промышленного комплекса, складские помещения или там другие объекты, а и получить определенную картинку для того, чтобы показать людям непосредственно, которые обывателям, которые пользуются той или иной информацией, показать, что у нас есть успехи. Вот видите, какие яркие успехи, вот видите столб пламени. Обе стороны пытаются использовать, и активно об этом говорят, тактику тысячи порезов, что каждый по себе этот порез не является смертельным, но в сумме может привести к коллапсу. Но при этом, понятное дело, что, скорее всего, мы будем свидетелями того, что эти удары будут продолжаться, и будут элементы, ну, они уже превратились в элемент повседневности. Уже на них реагируют. Уже не так, как в 2022 году. Я очень хорошо помню, я в то время был в Киеве, когда были первые прилеты по Киеву, когда первые месяцы прилетали ракеты, когда возле дома, где я жил, буквально в 500 метрах прилетел калибр, как этот дом шатало там со стороны в сторону, как маятник и прочее. Тогда это было страшно. А потом вдруг это превратилось в статистику. И люди начали уже просто даже не прятаться в бомбоубежище, уже просто так смотреть, а опять что-то полетело, а куда попало? Не в наш район, ну и слава богу, ну, по такому вот принципу. То есть в войне, к войне очень часто люди, простые люди привыкают. Это описано неоднократно многими, кто пережили войну, не только эту войну. Становится частью жизни, и это самое страшное, что может произойти.
2: Да, это прискорбная вещь, и в Украине гораздо ниже болевой порог должен был бы быть, потому что жизнь стала достаточно благополучной до самого начала, и даже в первые дни войны, когда я разговаривал с людьми, и они мне говорили, ты не представляешь, американцы, жившие в Киеве, они говорили, какая здесь прекрасная жизнь, как все здорово, как все вкусно, как все весело и точно, и не так халатно, как там в вашей Америке уже стало. Но у России очень высокий болевой порог, и практически он вот примерно там, где заканчивается буква на моей шапке, он такой высоты. То есть люди могут

0: терпеть, они стоят сегодня в многочасовых, а иногда многодневных очередях за бензином, что мне показывает, что это не только пиар-ход с этими огненными столбами и потрясающими кадрами крышек от газгольдеров, которые летают в воздухе, а это еще и действительно действует на население. Но, наверное, население любой латиноамериканской страны уже пришло бы с вилами, и топорами и факелами ко дворцу президента. Я прокинул бы всю эту историю. Но эта российская история не такова. Там все меняется за один день, и ничего не меняется за 100 лет. Поэтому мне кажется, что здесь, с одной стороны, это действительно нанесение серьезного морального ущерба, материального ущерба России. Но, с другой стороны, для тех, кто де-факто должен действовать для того, чтобы Россия поменяла свою позицию хотя бы чуть-чуть, это не аргумент. Меня поражает позиция российской оппозиции, извините, мы говорили недавно о Венедиктове здесь. Какое ваше мнение, что может, что делает и что не должна делать российская оппозиция сегодня?
1: Российская оппозиция, она очень разобщена. Она, даже я бы сказал, что российская оппозиция, которая самоименуется российской оппозицией, uh-huh. она больше сегодня заботится о грантовой поддержке извне или же о том, как обратить внимание на то, что будет воспринято западным сообществом, а не российскими обывателями. Эта работа не на создание определенной ситуации в России, это работа на создание определенной картинки на Западе. Вот в чем проблема российской оппозиции. Кстати, белорусской оппозиции, да и в Украине вообще оппозиции сейчас нету, по большому счету. Это еще другой вопрос. Но что касается российской оппозиции, знаете, когда я смотрю, как они выясняют отношения между собой, кажется, что...
0: Для этого не нужна ни Россия, ни Украина.
1: Абсолютно, абсолютно, да. Более того, что мне кажется, что самый печальный день для российской оппозиции будет, если вдруг исчезнет Путин. Они потеряют смысл жизни.
0: Да, да. Я, кстати, предлагал, я, естественно, кто такой? Я голова в Ютубе, у вас в телефоне. Но я говорил о том, что вот то, что позднее получилось в виде варианта с Мадуро, вот я рассчитывал на такой вариант с Путиным. Выяснилось, в конце концов, что Соединенные Штаты могут, в принципе, осуществлять подобного рода операции. Мы понимаем, что Россия огромная, и Россия не Венесуэла, конечно, но присутствие России, Китая и в общем, других интересантов в Венесуэле абсолютно не остановило эту 45-минутную в основном операцию в своей ключевой части. Я знаю, что к этой операции с удовольствием приготовился уже Владимир Путин давным-давно, но я не теряю надежды, и я думаю, что это единственный и наименее кровопролитный способ закончить эту войну. Честно говоря, быстрее всего это было бы сделано, с хорошим вознаграждением всем участникам этой операции, я так думаю, 1050 добровольцев со всего мира слились бы в едином порыве, высадились бы где нужно и просто закрыли бы эту тему, но пока так вопрос не стоит. Слишком много забот у Соединенных Штатов сегодня у нас, в своей собственной территории.
1: И знаете, в политике, как в боксе, нокаут в первом раунде не приветствуется.
0: Я думаю, что каждый план... У нас про бокс говорят еще так, что любой... Это Майк Тайсон сказал, что любой план хорош, пока тебе первый раз не дадут по морде.
2: Можно провокационные вопросы? Что тебе, Юр, что вам?
0: И ты, Брут. Окей, хорошо.
2: Значит, сначала по поводу оппозиции. Там нет русских, а там одни евреи, понятно, а те, кто в этой оппозиции, им... Ну, я читаю, как им... насрать на страну.
0: А кто держит русских, вопрос того, чтобы они участвовали в оппозиции? Очень интересные программы на русском языке на Ютубе, я подозреваю, виноваты в том, что никто не занимается ничем другим в России.
2: А вопрос Дашевскому, так фамильярно, вопрос Дашевскому.
0: Ну почему нормально, я хорошо, как в школе меня называли.
2: Глорификация... Юр, я прочту, ты сам сказал,
0: читай. Читай, Саша, пожалуйста.

0: Я понимаю, что мы никуда не денемся от антисемитизма. Чем больше будет успехов у евреев, тем больше будет антисемитизма. Увы и ах, так оно обстоит. И нет другого пути ни у одних, ни у других. То есть у других-то есть путь, а у евреев путь только наверх. Если мы хотим жить, мы должны расти. Такой же путь у американцев. Что касается пересмотра истории, это история требует пересмотра постоянного, и люди смотрят на вещи другими глазами, когда они получают больше информации. Сегодня уникальный момент, надо отсеивать информацию. Почитайте, что пишет об этом вопросе Алек Гомельский, канадец, автор, в Торонто проживающий, на YouTube, на Фейсбуке он доступен. Он был гостем моей программы. Он человек, еврей, который расследует деятельность украинских националистов. Они были разными. У них были разные лозунги, как и у российских философов были разные лозунги. У Достоевского, у Гоголя, у Пушкина. Вы вот Пушкина любите, хотя он был антисемитом по нынешним меркам. И Гоголя, который имел антисемитские высказывания, допускал в своей прекрасной, великолепной литературе. Ну вот, наверное, единственный человек, который писал на русском языке и не был антисемитом, это Владимир Набоков. Просто был закоренелым борцом с этим делом. Так что надо относиться без фанатизма к этому вопросу и искоренять там, где вы можете его искоренить, антисемитизм, если это ваша цель вашей жизни, если вы еврей. Боритесь, выходите на митинги, давайте деньги в организации, которые доказанно занимаются борьбой с антисемитизмом, отзывают конгрессменов, отзывают политиков, отзывают членов Кнессета, которые позволяют себе высказывания, которые вам не нравятся.
1: Всем известно, что Бондаренко тоже еврей, никакой не патриот Украины. Костя, я считаю, что написано.
0: Костя попал, да.
1: Войну может начать любой дегенерат, даже такой, как Путин или Трамп. Попробуйте ее теперь остановить. Что по этому поводу думает Бондаренко?
0: К какому месту этому человеку привязали веревку, чтобы он крикнул «Трамп»? Вот лишнее.
2: Да. Знаете, когда-то Евгений Евтушенко писал: «Еврейской крови нет в крови моей, но ненависть злобой заскорузлой. Я всем антисемитам, как евреи, потому я настоящий русский», говорил немец по происхождению Евтушенко. Да. Вот, что касается меня, ну, знаете, когда-то в моей семье была такая история. Моя тетка решила в начале 90-х годов, было тогда это модно, эмигрировать в Израиль. И начала искать корни.
1: Это и сейчас модно, Костя, простите.
2: Понимаю, да? Так, ну вот тогда просто. Начала искать свои еврейские корни. Приехала к моему отцу, отец знаток всей семейной, скажем так, семейного предания. Прошерстили до середины 19 века, так и не нашли. Вот, ну, так и не удалось эмигрировать. Хотя я знаю некоторых лидеров украинских националистов, нынешних лидеров украинских националистов, которые в начале 90-х вот, тоже претендовали на то, чтобы эмигрировать в Израиль. Вот, так что сейчас бы были бы в Израиле крайне правые политики родом из Украины, которые потом стали украинскими националистами. Так, им же все равно с кем воевать, с арабами или с русскими. Как раз. Поэтому, да, увы, не могу похвастаться еврейскими корнями, хотя я жил, детство мое прошло возле Умани, учился я в Черновцах, вот, все же помнят, что есть на свете две столицы.
0: Что-то должно было сесть. Тель-Авив
2: и Черновица, да.
0: Радиация.
2: А как говорили когда-то в Одессе, человек, проживший в Одессе 2 года, автоматически приравнивается к еврею, да, так вот. Вот я,
0: у нас говорят про Нью-Йорк то же самое.
2: Да, что касается вот, генетически, похвастаться не могу, но отношение мое к антисемитизму, к антисемитам, вот абсолютно такое же, как у Юрия. Хотя еврейские анекдоты, еврейский фольклор очень люблю, очень обожаю.
0: Ну, столько интересного из жизни, конечно, и анекдот. Но... Я прошу прощения, на интересном месте я должен откланяться, мы немножко вышли за пределы того времени, которое я мог себе позволить. И большое всем спасибо, я должен откланяться.
1: Юра, большое тебе
0: спасибо. Я надеюсь на продолжение.
1: Я надеюсь, можно, если даже, может быть, Константин Мадренко окажется у тебя на канале, Юрий Дашевский, и это будет интересно. И вообще было мне очень важно.

0: интересно и нужно, чтобы этот разговор между вами состоялся, потому что вот я не хотела вам в самом начале говорить, но когда мне написали, что Константин Бондаренко и Юра Дашевский – это однозначно, ну, если не враги, то рядышком, то мне хотелось показать тем, кто это пишет, и говорить, что это совсем не так.
1: Как это делается, да. Спасибо, спасибо на добром слове. Друзья, оставляйте комментарии и пишите, и записывайтесь, подписывайтесь. Если вы просто зрители, не будьте просто зрителями, влияйте на происходящее в мире. Спасибо, Константин, Денис и, конечно, Саша.
0: Пока. Костя, ну мы вот остались сейчас втроем, и, конечно же, первые вопросы, которые вы получили сегодня, это то, что военные силы Российской, я читаю, как написано, Российской Федерации нанесли очередной массированный удар по Украине, в Киеве убиты 11 человек. Целями атаки, по заявлению Минобороны Российской Федерации, стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры и ВПК в Ниве Киевской области. Но, в частности, российская сторона разбомбила предприятие «Киев-71», которое, я не знаю, что это предприятие, разрабатывает и производит украинские дроны. Вот здесь написано «большие и средние дальности». Также были атакованы аэродромы Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Черниговская и Киевская областях, и удар, как в прошлый раз, назвали ответом на украинские атаки по российским НПЗ и оборонным предприятиям. Ну, здесь, правда, пишут, что во время обстрела снова пострадали жилые районы украинской столицы, были убиты вот 11 человек, почти полсотни пострадали. Мэр Киева Виталий Кличко объявил 7 июля траурным днем. Но Россия называет этот удар ответом. С вашей точки зрения, не превращается ли война в бесконечный обмен ударами без видимого пути к деэскалации?
2: Мы уже частично затронули этот вопрос. Смотрите, то, что я узнал сегодня, созвонившись с своими знакомыми, друзьями, родными, которые живут в Украине непосредственно. Действительно, пришлось несколько серьезных ударов по Киеву и по Киевской области. В частности, по поселку Вишневое. Это буквально пригород, можно сказать, Киева. Там действительно находится завод, который производил дроны. И, очевидно, на складах было достаточное количество ракет. Было прямое попадание баллистикой по этому складу, после чего началась вторичная детонация. Было видно даже по видео, как вылетают оттуда, из этого склада, вылетают разорвавшиеся заряды, вот эти, которые начали просто падать на жилые дома. Вот, поэтому очень много ударов по жилым постройкам. Это уже результат не столько попадания российских ракет, сколько вторичной детонации складских помещений. Это практически получилось то же, что в 23-м году было в 23-м, если не ошибаюсь, году было во Львове, когда тоже попали по складу боеприпасов и началась детонация вторичная. Так что 11 человек, это по предварительным данным, погибли, потому что никто еще точно не знает, какое количество погибших непосредственно в Вишневом, где, как уже заявили представители властей, уже снесло просто 5 улиц в городе. Да, фактически происходит дуэль между Россией и Украиной, обмен ударами. Да, обмен ударами с болезненными последствиями. Да, это очень серьезные удары, от которых страдает в первую очередь гражданское население. Но сказать, что эти удары смогут каким-то образом переломать ход войны, что они каким-то образом повлияют на настроение простых граждан, которые вдруг возмутятся, скажут, что все, достаточно войны, давайте сейчас свергать эти правительства, которые находятся сегодня в Москве или в Киеве, и будем идти на мирные договоренности, это утопия.
0: Костя, если целью были объекты ВПК, почему снова пострадали жилые районы?
2: Потому что объекты ВПК находятся непосредственно рядом с жилыми

0: стройками. Складские помещения, заводы и так далее, они находятся непосредственно между жилыми домами. Так что, и поэтому жилые дома очень часто становятся объектами, как раз, которые страдают в ходе войны. Второй аспект, который не присутствовал в сегодняшней трагедии, это то, что иногда ракеты или же беспилотники сбиваются системами ПВО непосредственно над жилыми домами, и обломки падают на жилые дома, вызывая пожары и разрушения. Третий – это то, что было в самом начале войны, когда системы ПВО в желании сбить самолеты, ракеты, беспилотники попадали иногда по собственным жилым домам. Это война и, соответственно, человеческий фактор, ошибка или же какие-либо другие технические моменты, они тоже присутствуют. Но понятное дело, что это все списывается на противоположную сторону. Как в нашем случае, так и в российском.
1: Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Константин. Да, ну и, пожалуй, таким, не хочу сказать главным, но одним из главных, да, вопросов для многих встает, как это все закончить. И, соответственно, идут бесконечные споры о том, кто больше этого хочет. Воевать до последнего украинца и так далее, и так далее. Соответственно, люди поделились на как бы две стороны. Да, первый считает, что прежде всего, эта война выгодна украинскому президенту, потому что он не хочет выборов, он хочет продолжать властвовать. Соответственно, другая сторона говорит ровно противоположное, вот, потому что Путин не решил всех своих задач, а не решение этих задач не является какой-либо победой, да, то есть нельзя это продать своему избирателю и так далее. Вот вы, следя за всей, естественно, этой трагедией, все-таки, как считаете, вот анализируя вот эти 5 лет прошедших, все-таки действительно, скажем, в Украине или там, ну, в России, понятно, наверное, по большей части в Украине есть силы, которые действительно не хотят того, чтобы эта война была прекращена?
0: Ну, в первую очередь, я бы сказал, что силы, которые не хотят прекращения войны, они находятся не в Украине, не в России. В первую очередь, эти силы находятся в Европе. И это не секрет, потому что целый ряд европейских политиков, в том числе Мерц, Макрон, Стуб, уже заявляли о том, что война должна продолжаться. Более того, они и формально, и неформально уже заявляют о том, что эта война должна продлиться еще 2-3 года как минимум, потому что окончание войны, которая сегодня существует между Россией и Украиной, невыгодно Европе. Европа не готова еще к прямому столкновению с Россией. Европа не нарастила собственные мышцы. Европа не готова вступить в непосредственное столкновение с Российской Федерацией, поэтому эту роль должна взять на себя Украина и нести эту роль. Слова Бориса Джонсона, сказанные в апреле 2022 года, давайте лучше воевать, дальше остаются эпиграфом к европейской политике относительно Украино-российской войны. И именно поэтому анкоридские инициативы Трампа, вот, которые он озвучил европейским коллегам, были встречены с такой остротой. И сразу же там 28 пунктов, которые привез Трамп, начали сокращать до 20, 19, давайте на это соглашаться, на это не соглашаться. В результате просто анкоридские предварительные договоренности, самого договора не было, были только предварительные договоренности, которые необходимо было согласовать на разных уровнях, они были похоронены, что называется, заживо и еще зародыши. Что касается Зеленского, Зеленский действительно тоже понимает, что ему заканчивать войну сейчас не с руки. Ему нельзя заканчивать войну, потому что окончание войны означает, что Зеленскому придется либо уехать из страны, либо сесть в тюрьму. Такое количество нарушений закона, такое количество нарушений Конституции, которое он разрешил себе не только в военное время, но еще до войны, вот это явно приведет к тому, что его преемник, вот кто бы ни стал этим преемником, должен будет начать свою деятельность с дезеленскизации, так скажем это. Вот, и он это тоже понимает. Выстроена сегодня вертикаль, целая вертикаль там, бизнес, политики и так далее, которая ориентирована на войну, на необходимость продолжения. Это вот

0: люди, которые уже построили целые там потоки и живут с этого, они что, готовы отказаться от военной деятельности? Любая война, знаете, когда-то Шлезингер, бывший пресс-секретарь Джона Кеннеди, он говорил, любая война популярна 30 дней, первые 30 дней. Потом, соответственно, любая война превращается в рутину, превращается в определенный процесс, который, понятное дело, большее количество людей все больше и больше стонут от войны, но значительная часть людей будут защищать войну до последнего, именно не страну, а именно войну, необходимость продолжения войны до последнего. Вот, потому что для них это уже является частью их жизни, частью их бизнеса. Вот так и в Украине произошло. Что касается Путина. Небольшой поклонник я российского президента, но могу сказать одно, что он может закончить войну в любой момент сейчас. Он может, ему есть что продать. Ему есть что продать. Азовское море стало внутренним морем России. Вот. Россия приросла новыми территориями. Вот. Россия получила сухопутный путь в Крым. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он может в любой момент сказать, что вот мы захватили какое-нибудь там село Косопетовка, вот, значит, это была главная цель нашей операции, и, соответственно, вот здесь мы ставим точку, вот здесь вот. Он может это сделать в любой момент. Но дело в том, что ему необходимо, чтобы эти территории были признаны российскими в международном плане. Не просто их захватить, но чтобы не было ни у кого сомнений, что они являются частью России. Именно это является главным предметом обсуждения в ходе различных переговоров. Россия ведет переговоры не с Украиной сегодня. Украино-российские контакты очень спорадические и точечные, и они не являются действительно полноценными переговорами. Они ведутся при посредничестве в основном Соединенных Штатов. Далее Турция выступает также таким же посредником. Пытался сейчас как бы выступить в роли посредника Лукашенко. И не случайно представители Украины летали в Минск на прошлой неделе перед поездкой Лукашенко к Путину и к Си Цзиньпину. И Европа никак не может согласовать, кого бы они отправили на переговоры с Путиным, который бы мог выступить посредником в переговорах с Украиной. Но пока что именно прямых переговоров точно нет. И я не верю, что они будут.
1: А почему не верите, Константин, что будут?
0: Потому что я не вижу пока что воли к этим переговорам. Вот, если действительно стороны хотят переговоров, тогда формируются рабочие группы, которые согласовывают позиции. Далее, соответственно, когда согласованы основные позиции, тогда после этого включаются уже конкретные чиновники, наделенные определенными полномочиями и определенными директивами, вот в рамках определенных директив, которые согласовывают уже текст мирного договора, и после этого встречаются президенты, которые пожимают друг другу руки и ставят свои подписи. Никогда не бывает в переговорном процессе иначе. То, что предлагает Зеленский, он предлагает шоу. Я хочу встретиться с Путиным. Ну, представим себе, ну, встретились, и что? Вот, это ровно для того, чтобы Зеленский сказал, вот, либо что Путин испугался, а если же Путин согласится просто прийти, там, показать ему язык или там, еще там, скорчить рожу и сорвать переговоры. Ну, потому что иначе, если не готовы стороны обсуждать конкретный план, мирный план, а просто обмениваться там, как на конкурсе капитанов КВН, обмениваться там репликами по принципу «дурак сам дурак», но это не переговорный процесс.
1: А у меня вопрос такой, вот вы сказали сейчас, Константин, вы сказали, что Путин может закончить войну в любой момент.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada. A nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Если вот эти территории, которые вы перечислили, будут признаны Западом, что это Россия?
0: Это один из аспектов. Вот. Но дело в том, что понятное дело, что если эти территории включены России в Конституцию, но они одновременно являются по Конституции Украины частью украинской территории, и по международному праву не являются частью Украины. Вот. Но если вдруг идет Запад на то, что он признает эти территории за Путиным, значит, Запад признает свое поражение. Значит, Запад признает, что Россия победила в этом конфликте. Это уже как бы цепочка определенная. Значит, Запад признает, что необходимо садиться за стол переговоров также с Путиным и решать те вопросы, которые, как считает Россия, лежали в основе самой войны. Вот. Россия всегда говорит о том, что война с Украиной – это не просто конфликт с Украиной, это конфликт в первую очередь с Западом.

0: вот, а не с Украиной. Украину рассматривает заблудшая страна, вот это наши братья, но им не повезло, их захватили фашисты, которые там пользуются поддержкой там, на европейцев, вообще НАТО. Но вот НАТО посадило своих марионеток, и украинцы гибнут ни за что там и так далее, но мы в перспективе все равно будем братьями. Это официальная позиция России. Вот. Но если только Запад пойдет на признание территориальных потерь Украины и признание этих территорий за Россией, это значит, что Запад капитулирует.
1: А с вашей точки зрения, Запад пойдет на это?
0: Запад на это не хочет идти никоим образом, но Трамп предложил, он сказал, хорошо, мы это признаем, ради того, чтобы остановить войну, мы готовы это, фактически готовы это признать. Сказал, так именно в этом состоит дух Анкориджа, на что не соглашается ни Украина, ни Европа. Ну, в Анкоридже подняли вопрос, что Украина должна уйти с Донецкой и Луганской областей. Вот. Теперь уже только с Донецкой, потому что Луганская полностью уже захвачена Россией. Донецкая осталась чуть больше 10% территории, которая контролируется Украиной. Это такие города, как Дружковка, Краматорск, Славянск, которые не контролируются сегодня Россией. Но Россия за это, в обмен на это, говорила в Анкоридже, что если верить той информации, которая была опубликована в средствах массовой информации, сразу же оговорюсь, потому что официально не было публикаций. Вот. Так вот, что касается России, она согласилась, что вот в Запорожской, в Херсонской областях, они признают линию боестолкновения как разграничительную линию, демаркационную линию. Ну, то есть часть остается Украине, та часть, которую контролирует Украина, остается за Украиной. Та часть, которая захвачена Россией, останется за Россией. Сейчас же последние сообщения, которые поступают из России, Россия готова пересмотреть свое отношение к анкориджским договоренностям. Их уже не устраивает то, чтобы остановиться только на территории Донецкой области, Луганской, а также тех территорий, которые присоединены. Они уже начинают говорить про Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую. Вот, то есть планка повышается, и я не знаю, чем закончится телефонный разговор между Трампом и Путиным 8 июля, но будем надеяться, что все-таки стороны примут какие-то правильные действия, которые все-таки будут шагом к миру, а не шагом к эскалации.
1: Еще, Денис, еще один вопрос я спрошу у Константина. Насколько Трамп может повлиять на Путина или надавить на Путина, как угодно можно задавать, как по-другому спрашивать. И насколько сегодня американский президент, с моей точки зрения, вернее, с того, кто пишет, вот, с моей точки зрения, Трамп решает все, что будет там, здесь и вообще везде. Так вот, насколько Трамп может повлиять сегодня на российского президента?
0: Это преувеличение. Трамп может договариваться. Трамп блестящий переговорщик. Вся его жизнь была связана с постоянными переговорами. Он создал свои миллиарды именно благодаря, в первую очередь, удачным бизнес-переговорам. И он, как переговорщик, он является очень сильным человеком, который может добиваться каких-то результатов в ходе переговоров. Но Путин – это не тот человек, на которого можно давить. Давлением на Путина точно невозможно оказать какой-то, добиться какого-то результата. Именно поэтому каждые переговоры между Трампом и Путиным это действительно такая очень серьезная, очень тщательно подготовленная дипломатическая игра без прогнозируемого результата.
1: Ну, нет же неуязвимых людей, Константин. Ну, вы говорите, с ним нельзя, так сказать, на него нельзя давить.
0: Давление оказывает только противоположный эффект. В данной ситуации здесь кто кого переиграет. Тут, да, можно блефовать, можно идти там на какие-то, там, использовать шантаж, угрозы и все прочее, но стороны чудесно понимают, где кто играет какими картами. В этом. И, соответственно, все знают сильные и слабые стороны оппонента. И все знают, кто что может достать из рукава. И что стоит на кону. Вот. Понятное дело, что не только Украина единой ограничиваются интересы Соединенных Штатов в разговорах с Россией. Потому что на кону стоит значительно больше, чем только Украина. Есть вопросы Северного Ледовитого океана, которые, и Арктики, которые

0: можно осваивать совместно. Есть большое количество наработок именно в инфраструктурной, энергетической и прочих отраслях. Есть вопросы военного сотрудничества, есть вопросы Тихого океана и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что Украина это является одним из вопросов, важным вопросом, но не единственным.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Константин. Вот отвечает на вопрос, опять же, о выгодоприобретателях этой войны. Вы сказали о том, что европейцы пока не готовы к войне с Россией. Об этом очень многие говорят, многие пишут, бурно обсуждают, называют разные страны, там, начиная от Польши, заканчивая странами Балтии. Вот, но непонятно другое, а зачем Путину нужна эта война? То есть, если Россия, как многие говорят, Украина – это антироссия, но здесь еще какая-то логика, какую-то логику можно найти, то вот война с Украиной не могли бы более подробно пояснить?
0: А дело в том, что тут не только Россия готовится к войне готовится именно Европа, которая считает, что любая провокация, например, в Балтике, захват судна, российского, там, условно говоря, эстонцы или финны захватили российское судно. По международному праву это уже казус белли, это уже повод для войны. Вот. Поэтому в той ситуации, которая сейчас сложилась в Европе, есть очень много заинтересованных в том, чтобы война стала неизбежностью. Это и военно-промышленные комплексы разных государств, и транснациональные корпорации, и так далее, и так далее, и так далее. Рядовому европейцу, рядовым европейцам эта война точно не нужна. Вот. Европейским политикам эта война точно не нужна. Но проблема в том, что на протяжении последних нескольких десятилетий сформировалась ситуация, при которой не политики европейские, не президенты и премьеры решают судьбу европейских государств, а решают их в первую очередь крупные транснациональные корпорации, которые серьезно стоят за бюджетонаполняющими структурами, от которых зависит то или иное государство. Суверенитет тех или иных государств является сегодня... попал под вопрос, большой вопрос. И это не мое мнение, это фактически очень многие европейские политики об этом как раз сегодня говорят, европейские философы, политики, дипломаты, политологи. Все говорят именно о степени суверенитета государств в условиях интеграционных процессов в Евросоюзе. Что касается России. Россия тоже понимает, что эта война может случиться, даже вопреки самому желанию, воле России. Просто так может сойтись с карты. Первая мировая война, ее никто не хотел. Ни Германия, ни Австрия, ни Россия, ни Франция, ни Британия, никто не хотел Первой мировой войны. Но она началась. Вот. Поэтому ситуация... может просто выйти из-под контроля. И к этому готовятся. Не случайно сегодня, вот 2 года назад в России был создан Ленинградский военный округ, снова был воссоздан. И Ленинградский военный округ сегодня финансируется, а также снабжается вот, не хуже, чем те войска, которые воюют на территории Украины. Ленинградский военный округ непосредственно примыкает к государствам-членам НАТО. Вот. То есть тратит Россия столько же денег на Ленинградский военный округ, не воюющий, сколько тратится на всю группировку войск, которые воюют в Украине.
2: Спасибо, Константин. Насколько вы верите в то, что господин Залужный может стать президентом Украины, вот эта встреча, о которой многие говорили, и прямой вопрос Владимира Зеленского о том, якобы собирается ли он баллотироваться, на что тот однозначно ответил, что да. И как вам кажется, вот господин Залужный не может ли быть как раз тем человеком, который может впоследствии, условно говоря, арестовать Зеленского?
0: Может быть, все что угодно. Зеленского на сегодняшний день нет собственной украинской охраны. Точнее, украинская охрана у него выполняет декоративную функцию. Он так и там, обеспечивает там, внешний контур или внешний периметр охраны. Вот, ближайшая охрана его британская. Британцы, которые охраняют господина Зеленского. Вот. Но мы же понимаем всегда, что охрана от конвоя отличается исключительно только поставленными задачами. Поэтому вопрос ареста – это вопрос политического решения тех, кто сегодня является, скажем так, стратегическими партнерами Зеленского. Что касается Залужного. очень

0: многие верят в то, что Залужный – это некое спасение для Украины. Залужный – это снова человек, который заставляет украинцев влюбиться в себя, но при этом абсолютно иррационально. Потому что, если посмотреть на его бэкграунд, у него не было ярких побед. Это не тот человек, который действительно демонстрировал какие-то победы в ходе этой войны. Это человек, у которого нет политического опыта. Он имел свой шанс фактически ворваться в украинскую политику и стать таким себе украинским генералом Буланже, вот, на которого в свое время во Франции возлагались, в конце 19 века возлагались большие надежды, что вот он сейчас возродит славу Франции, вот он сейчас вот этих всех левых сметет, проведет переворот, поставит настоящих военных во главе Франции, вот, которые возродят былую наполеоновскую мощь. Вот. Но Буланже, вместо того, чтобы действительно стать политиком и действительно отвечать чаяниям народных масс, вот он пошел на могилу любовницы и застрелился. Так вот, то, что Залужный согласился стать послом Великобритании, это сродни вот этому самоубийству Буланже. Вот. Что касается самого Залужного, вокруг него уже начинает формироваться целая группа людей с сомнительным прошлым и сомнительными политическими и человеческими качествами. Которые, это его кумовья, это его окружение, это его там, близкие к нему люди, которые хотят на его шее проехать в политику. Мы уже имели такого яркого человека, которого многие украинцы любили, связывали с ним свои надежды, а в результате он оказался мыльным пузырем. Это Виктор Ющенко. Так вот, Залужный – это тот же Виктор Ющенко, но в генеральском кителе. Вот. Поэтому я, когда меня спрашивают, верю ли я в то, что Залужный может стать президентом, да, он может стать президентом, но вопрос, а что изменится? Одного пробританского политика поменяют на другого пробританского политика?
1: Спасибо. Опять-таки говоря, вот эти разговоры о выборах президента, Владимир Зеленский недавно поднял, сам, насколько я понимаю, поднял эту тему о том, что вполне возможно, что в ближайшее время можно, по крайней мере, подумать об этих выборах. Вот о чем это говорит, что действительно эти выборы приближаются, что они реальные? Или это так, туман, как говорит господин Медик?
0: Пока что это говорит только о том, что сейчас Соединенные Штаты снова возобновили давление на Зеленского, чтобы тот провел выборы. Вот. Соединенным Штатам необходимо, чтобы с украинской стороны, украинскую сторону, в ходе переговоров, мирных переговоров, когда бы они ни состоялись, в этом году, в следующем, через год, чтобы представлял легитимный президент. Вот. У Зеленского условная легитимность. Легитимность, которая гарантируется не украинским законодательством, а просто консенсусом западных элит, что мы дальше продолжаем считать Зеленского легитимным, хотя он по Конституции уже не легитимен. Дело в том, что Конституция не дает возможности президенту вот, ни в каких случаях, ни в едином случае, вот, продлевать свои полномочия. Война, военное положение и так далее не являются поводом для того, чтобы президент продлевал свои полномочия по Конституции. Верховная Рада может. Для Верховной Рады сделаны определенные там, исключения. 14 мая 2014 года по запросу Петра Порошенко, еще, который баллотировался в то время в президенты, он направил в Конституционный суд запрос относительно того, его президентский срок. Это полноценных 5 лет, на которые он приходит, или только до окончания президентского срока Виктора Януковича, вместо которого он был избран. И тогда Конституционный суд сказал, что нет ни единой нормы Конституции, которая бы ограничивала или продлевала бы вот, полномочия президента. Избрали на 5 лет, значит на 5 лет. И поэтому Соединенные Штаты постоянно давят на Зеленского. И стоит сказать, что это еще при Байдене началось. Вот, давят на то, чтобы он провел выборы. Ему говорят, было большое количество избирательных кампаний в условиях войны. И они только содействовали развитию демократии. Как пример, выборы 1952 года в Южной Корее. Вот, когда Ли Сен Ман провел выборы, несмотря на то, что контролировал только половину территории Кореи. Вот, и для Зеленского это не аргумент,

0: Сейчас на него снова, очевидно, начали давить, потому что, условно, давайте представим, что завтра Зеленский и Путин встретились, подписали мирный договор. Угу. Через 5 лет приходит новый президент, или там через 2, через 3 года приходит новый президент и говорит, мы не признаем этот договор, потому что Зеленский не имел права его подписывать, он уже был нелегитимный по Конституции. Вот. Поэтому именно для того, чтобы была возможность заключить полноценный, полномасштабный мир, именно поэтому и Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы были проведены президентские выборы в Украине.
1: Константин, я вам еще это зачитаю, пару вопросов, с вашего позволения. Господин Бондаренко, откуда вы вдруг знаете про британскую охрану Владимира Зеленского? Я не знаю, о чем идет речь, Константин.
0: Секрет Полишинеля, об этом знают фактически все. В начале 24 года Зеленский заявил вдруг, что его личная охрана готовила против него покушение, что готовили его устранение. После этого украинские власти обратились к стратегическим партнерам, чтобы они обеспечили охрану Зеленского. Это не секрет.
1: Что скажет Константин Бондаренко по поводу того, что, будучи гражданином Украины, ну, наверное, кто-то знает, какой вы гражданин. Это,
0: Да, я гражданин Украины, у меня только единственное гражданство.
1: По поводу того, что своего возвращения в Украину, в Киев, и насколько возможно... Так сказать, это окончание войны. Сколько сроков, как историк, вы даете ей? Год, два, десять?
0: Вы знаете, вот я не играю в эти игры, там, когда сколько продлится эта война. Потому что в этой войне очень слабая логическая основа. Вот, в ней очень много иррационального, и поэтому исходить из принципов банальной логики, вот, ну, и прогнозировать что-то здесь не приходится. Эта война давно потеряла свой логический смысл. Mm-hmm. Что касается моего возвращения, я уезжал не от войны. Более того, первых полтора года войны я находился в Киеве. Вот, более того, я ездил, возил гуманитарную помощь в Украину. Вот, и когда я уже приехал очередной раз за помощью, мне уже сообщили, что у меня большие неприятности из-за моих политических взглядов, по большому счету из-за моего языка, скажем, вот, с украинскими властями. В то время я уже писал книгу «Джокер», да, я не скрывал этого, что я пишу про Зеленского. Я общался с целым рядом людей из окружения Зеленского и никогда не скрывал своих взглядов. Мы общались с людьми, которые были очень близки к Зеленскому. Я очень критично был к нему настроен еще с довоенных времен. И этого не скрывал, но потом оказалось, что...
1: Простите, Константин, а почему негативно настроен с довоенных времен?
0: А его некоторые действия, которые действительно выходили за рамки Конституции, вот его отношение с Конституционным судом, когда он ломал через колено Конституционный суд, его наступление на свободу слова, введение санкций против тех или иных людей, минуя суд. Есть суд, вот, но он не в суд шел, а именно путем санкций боролся со своими политическими оппонентами. Закон об олигархах, абсолютно беспардонный закон об олигархах, который фактически был выгоден не столько народу Украины, сколько был выгоден транснациональным корпорациям. Вот, его определенные действия тоже относительно парламента. То есть все это заставляло просто говорить о том, что Зеленский действительно идет по пути такого себе популистского авторитаризма. И я его за это критиковал постоянно. Потом, когда началась война, мне начали уже просто поступать сигналы, что ты же смотри, сейчас идет война, тебя можно вообще привлечь за российские нарративы. Я говорю, то есть, если Путин говорит дважды 2-4, я говорю дважды 2-4, это тоже кремлевский нарратив. Но в результате против меня тоже были введены санкции. Вот, я сейчас нахожусь под санкциями уже больше года. И в Украину просто вернуться сейчас не могу.
1: Костя, вот я вам прочту, что написал ваш оппонент, да? Зеленский при всех его недостатках политического опыта показал себя мастером политики, выдержав сначала призывы Байдена сесть на самолет, выдержав атаку администрации Трампа сложить оружие, показав политический

0: способности общаться с Европой на равных и смог развернуть войну в нужное направление. Ему нет равных в Украине. Что скажете?
1: А нужное направление – это что? Проваленное контрнаступление, которое, кстати, было провалено из-за него, не из-за генерала. Он настоял на том, чтобы контрнаступление шло не по одной точке, там, значит, а чтобы, что называется, расправленная пятерня в нескольких направлениях лета 23-го года. Курская авантюра, крынки и так далее – это его полководческий гений. Да, он не сбежал. Да, это, кстати, черта его характера, которую я тоже подчеркиваю. Смелости ему не занимать. Это правда. Но в политике иногда не только смелость решает определенные моменты. А что касается Запада, Запад поддержал бы любого политика и точно так же поддерживал бы любого политика, который бы проводил бы эту линию антироссийскую в данной ситуации, линию четко направленную против России, потому что Украина была нужна Западу как антироссийский триггер, как определенный инструмент влияния на Россию. Поэтому был бы Порошенко, вот, точно так же жали бы руку Порошенко, простилали перед ним бы красные дорожки, там он бы пожинал бы аплодисменты и так далее. В данной ситуации это отношение не к Зеленскому, а отношение к Украине, которая выполняет определенные функции в интересах Европы.
0: Да, но вы упомянули, Костя, Конституцию, да, когда говорили о Владимире Зеленском. Вам тут написали следующий вопрос. А скажите, Константин, а зачем вообще Конституция? Британия и Израиль прекрасно обходятся без нее.
1: А не только Британия и Израиль, есть еще Швеция, еще целый ряд государств. Вот, у Германии нет Конституции, есть основной закон, но он не считается Конституцией и так далее. Вот, но извините, пожалуйста, но если мы уже приняли Конституцию, если эта Конституция 28 июня 1996 года приведена в действие, если мы условили, что это является основной закон, который мы не можем нарушать, то давайте все-таки следовать Конституции. У нас нет такого понятия, как Конституция на пау, который провозгласил Зеленский. Вот. Но при этом, если бы у нас изначально не было бы Конституции, это было бы понятно. Да, кстати, в той же Британии вот, нет Конституции формально, но есть целый ряд законов, которые считаются, которые приравниваются по действию к конституционным, как основные законы. Та же ситуация и в Швеции. Там три, кажется, или четыре закона, которые фактически лежат в основе их основного законодательства, которому не могут противоречить другие законы.
0: Ну да, Константин, очень быстро два коротких вопроса, которые мне очень понравились в чате. Ваше мнение как историка о похоронах Хаменеи в Иране в день независимости Соединенных Штатов и почему его сын не пришел на похороны?
1: Относительно сына, насколько я знаю, он еще продолжает лечение и пока что ему сложно передвигаться. А вот что касается похорон, были не только пышные похороны, но наполненные символами определенными. Вот каждая государственная делегация, которая приехала, она получила свою суру Корана с конкретным смыслом, который закладывался. Похороны произошли в день независимости Соединенных Штатов и так далее. Ну, понятное дело, что это больше политическая манифестация, это политический посыл.
0: Ага. И еще один вопрос. Как вы думаете, кто стоит за Трампом? Есть мнение, что Ротшильда вытащили его в президент?
1: Ну, я так не говорил. Наоборот, Ротшильда сегодня находится, дом Ротшильдов, как транснациональная корпорация, объединение транснациональных корпораций, стоит сегодня в очень жесткой оппозиции к Трампу, пытаясь создать антитрамповские коалиции по всему миру.
0: Знаете вы, знаете ли вы, Константин, кто такой Арти Грин, бывший офицер ВСУ?
1: Нет, честно говоря, нет.
0: Константин, мы вам очень признательны за то, что вы сегодня были и с Юрой Дашевским. Юра написал мне уже, что если вы захотите прийти на его канал, он будет рад вас пригласить. А я хочу еще раз сказать вам спасибо. И я знаю, что вы только что были в поездке, только вернулись. Я к вам пристала еще на прошлой неделе. И вы пришли. И спасибо вам большое и удачи. Удачи.
1: Спасибо, до свидания. Всего доброго.

0: 10.01 в Ванкувере. Завершаем наш сегодняшний утренний кофе на нашем канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе. Нашими сегодняшними собеседниками стали блогер и журналист Юрий Дашевский из Соединенных Штатов, а также вот только что закончили разговор с политологом и историком Константином Бондаренко.
1: А у меня для вас есть хорошие новости, жители Ванкувера. У меня хорошие новости сразу две. Я хочу вам напомнить, что 26 июля в Ванкувере пройдет блистательный концерт проекта, который мы назвали «Лето разрешаю», так как когда-то сделала примадонна Алла Борисовна Пугачева, которая придумала проект «Весну разрешаю». Каждый год 1 марта к Алле Пугачевой съезжаются самые известные маститые музыканты для того, чтобы встретить этот праздник, назначенный Аллой Борисовной. Мы же назначили праздник «Лето разрешаю» 26 июля в Ванкувере. В Норман Раштейн театре в воскресенье пройдет этот самый фестиваль, концерт Мария Максакова и Давид Гринянидзе. Но есть интересные новости. Специальный гость этого фестиваля, этого конкурса, этого концерта, любимый всеми, обожаемый всеми в Ванкувере Федерико Фуко, итальянец, блестящий музыкант, блестящий вокалист, которого вы можете слышать каждую пятницу и субботу в ресторане Бачи итальянский, такое красивое местечко. Когда-то это Федерико Найт Клаб, это Густа, его ресторан на Олимпик Виллидж. И вот именно Федерико, специальный гость этого фестиваля, Мария Максакова, Давид Гринянидзе. И также молодое дарование, это Мэттью Минцес, тоже специальный гость фестиваля. Ну и, конечно, самый молодой участник этого концерта, Ваня Вроненков, скрипач, сын, 11-летний сын Марии Максаковой. Еще одна приятная новость. Начиная с сегодняшнего дня, есть промокод, о котором вы спрашивали бесконечно, на концерт, который состоится 26 июля, промокод VERA10. Большие буквы, английские VERA, без пропусков 10. Это промокод на концерт, на фестиваль музыки, который состоится 26 июля, воскресенье, в Норман Раштейн театр. Еще раз хочу напомнить, что специальный гость Федерико Фуко, Мэттью Минцес, самый молодой участник фестиваля Ваня Вроненков и многое другое, что у вас двери открываются в 6 вечера, вкусная Аленка приглашает вас на бокал шампанского и всякие вкусняшки от этой самой необыкновенной Аленки. Что касается этой недели, завтра бывший офицер ВСУ Арти Грин впервые появится на радио Вер, который сейчас находится на Кипре. Второй час нашего эфира Алексей Железнов. В четверг Михаил Светов. Теперь на радио Вера будут световские четверги. Каждый четверг Михаил Светов наш гость. А в пятницу готовим для вас сюрприз. Ну и также все готовимся к этому замечательному фестивалю. Вера 10 промокод. Начинайте утро с нами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал радио Вера. Спасибо всем вам, 100-тысячной аудитории, которая сегодня стала частью нашего проекта «Радио Вера ТВ». Ждем вас всегда и с удовольствием. Хорошего дня и всем до завтра.
2: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
4: 开心学德语二第十三集。
5: 国立教育广播电台语言学习节目，开心学德语二。本节目由张南思老师主讲，欢迎收听。